Маска се скина, застори падна, как пясма утихне и урекат стана.